0: В эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 29 июля. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии» из студии в Летней Праге. Вас приветствует Катерина Испурвит. Россияне просто не знают, где закончить поход на Запад, считает докторант Института восточноевропейских исследований Карлова университета Ян Дубецкий.
2: Есть такая идея, что Россия настолько огромная страна, что жители и политики, они вообще не знают, когда закончить. Сейчас не говорю про войну, а про их имперские тенденции.
1: В Чехии задумались об отмене срока давности для таких преступлений, как убийство.
3: Общество и жертва все так же хотят, чтобы преступник был наказан. Даже если суд будет через много лет, это все равно станет уроком для других и восстановит справедливость.
1: А с какими проблемами сталкиваются чешские детдома?
3: Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым.
1: Мы продолжаем цикл передач к 90-летию Радио Прага. На очереди роковой 68-й «Пражская весна» и «Вторжение в Чехословакию».
4: This is Radio Prague.
3: Говорит Прага.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». За последние 200 лет внешняя политика России не изменилась. У нее всегда были имперские идеи. Но мы не должны забывать о людях, которые живут в России и борются за то, чтобы их воспринимали как часть Европы, говорит докторант Института восточноевропейских исследований Карлова университета Ян Дубецкий.
2: Я совсем не уверен в том, что Россия в течение 200 лет каким-то способом изменилась, или внешняя политика России изменилась. Но если, например, посмотреть на конец 19 века или начало 20 века, там можно найти очень похожие тенденции.
1: Да. А что вы имеете в виду? Какие?
2: Суть заключается, по-моему, в том, что Россия всегда имела имперские идеи о том, что Россия великая страна, и это тоже связано с ее иностранной политикой. Иметь не союзники, а спутники вокруг себя, чтобы защищаться или чтобы имела возможность защищаться от Запада.
1: Говорят, что Россия, когда хочет себя обезопасить, она присоединяет территории. Да. То есть она не останавливается границей, а просто делает это частью своей территории. Да. И, в общем, ведя исключительно оборонительные войны, она увеличила свою территорию с времен Ивана Грозного примерно в 100 раз. Да. По-моему, процесс пытается продолжать.
2: Это был длинный процесс, который продолжается. Очень интересные идеи, почему так случилось.
1: Почему?
2: Есть такая идея, что Россия настолько огромная страна, что она, или жители и политики, которые возглавляют этой страной, они вообще не знают, когда закончить. Сейчас не говорю про войну, а про их имперские тенденции.
1: А что вы в это вкладываете? То есть они не знают, когда остановиться в экспансии?
2: Да, остановить экспансию, потому что, как говорится, у России нет границ.
1: Она нигде не заканчивается.
2: Она нигде не заканчивается, и поэтому уже так сложено, по-моему. Я наблюдаю, и, по-моему, тоже другие люди наблюдают такие тенденции, что русские или россияне просто не знают, где закончить этот поход на Запад.
1: А вы считаете, что россияне не воспринимают Украину как отдельное государство?
2: Я бы это, конечно же, разделил. Существуют люди, которые демократичны, но уехали или сейчас находятся в тюрьме или на каком-то другом месте, о котором не хочу говорить. То есть они уже не могут оказывать влияние на людей, которые проживают в России, хотя сегодня очень много возможностей через социальные сети и так далее. Но мы должны понимать, что российское государство, у него все средства для того, чтобы убедило россиян, что Россия является этой огромной страной и что она побеждает всегда и везде.
1: То есть вы имеете в виду пропаганду?
2: Пропаганда.
1: И вы считаете, что она оказывает по-прежнему большое влияние?
2: Большое влияние на общество. Хотя, конечно, здесь не хочу говорить, что только пропаганда оказывает влияние. Конечно же, в России существуют диссиденты. Существуют также люди, которые борются за свободу, за демократическую Россию. И наша идея или подход к этому должен быть в Западе такой, что мы им должны помогать.
1: А вы считаете Россию европейской страной?
2: Да. Я, конечно же, считаю Россию Европой. Можем, конечно, здесь говорить о том, где отличается от, например, Евросоюза и так далее, но культурно я бы сказал, что Россия после Петра Великого наступила этот путь европейской страны.
1: То есть вы не разделяете мнение тех историков, которые считают, что Петр Первый просто одел Россию в европейское платье и обрил бороду?
2: Да, я согласен. Но когда я сказал, что считаю Россию европейской страной, я это понимаю, я бы сказал, с точки зрения русских, что они выбирают лучшие вещи из европейской культуры, и потом они их принимают в России. То есть Россия, и сейчас я верну к Петру Великому. Я с этим полностью согласен. Но, по-моему, мы должны понимать Россию как европейскую страну, чтобы не забывать на людей, которые там проживают и борются за то, чтобы мы их понимали как европейцев и с частью Европы.
1: Вас не настораживает, что россияне, ну, как бы это, конечно, из пропаганды исходит, считают Европу даже теперь в большей степени, чем Соединенные Штаты, враждебным континентом, который находится рядом с ними?
2: Да. Мне очень трудно говорить об этом, потому что я Россию изучал, я прочитал много книг великих русских писателей, и поэтому мне становится тяжелее об этом говорить, потому что вижу, что они понимают нас как врагов.
1: А Достоевский не понимал Европу как врага?
2: Иногда понимал, да, да. Это тоже мы должны понимать, что когда читаем или говорим о великих, как говорится, великих русских поэтов или писателях, у них иногда не бывало хорошее отношение к Европе. Но это их такое свойство было, да, Достоевского, Тургенева и других. Но что я хочу сказать, это то, что это их свойство, характеристика, и я на это смотрю с точки зрения сегодняшней политики, потому что я могу привести свой пример. Я работаю в академическом центре Бориса Немцова, где мы открыли несколько лет назад магистерскую программу «Российские исследования», где обучается несколько русских студентов, и также в нашем институте, как я говорил, по восточноевропейских исследованиях и других программах обучается много русских студентов и также украинцев и других национальностей. И я просто вижу, что в России существует очень много людей, которые хотят, чтобы Россия стала демократией.
1: Но, вероятно, этот процент еще недостаточен.
2: Не знаю, сколько людей, потому что это тоже проблематичный пункт, потому что мы сегодня не знаем, как общество относится, например, к войне. Да, существуют, конечно же, опросы общественного мнения. Во-первых, их мало, и во-вторых, они делаются со стороны, например, Левада-центра, которому трудно верить.
1: Могут ли быть опросы в контексте тоталитарного режима?
2: Могут быть в цифровом мире. Не такие типичные опросы, что ходите по улицам и спрашиваете людей, конечно же, нет. Но существуют такие опросы, но их, по-моему, мало, и это потом оказывает влияние на то, как мы относимся к русским россиянам или как анализируем события, которые там происходят. То есть это тоже такой проблематичный пункт, что связи после полномасштабного вторжения России в Украину, эти связи прервались, их стало меньше и меньше, и у нас нет сейчас связи с обществом России. И поэтому я на самом деле не могу сказать, насколько много людей бы хотело, чтобы Россия вернулась или не вернулась, ну, чтобы в России была демократия.
1: Как прерывались эти связи? То есть люди вам кому в России, с кем вы контактировали, и потом они вам говорили, что это опасно, или как это происходило?
2: Это было из обоих стран, я думаю. После 2022 года, после вторжения России в Украину, это было из обоих стран. То есть Запад не хотел иметь ничего общего с Россией, Россия не хотела иметь ничего общего с Евросоюзом. И частью этого был и Карлов университет. У нас был договор с университетом в Тамбове и еще с одним.
1: Это был обмен студентами или как это
2: осуществлялось? Да, например, обмен студентов. Наши преподаватели читали лекции.
1: Вы ездили?
2: Не именно я, да. А преподаватели также читали лекции в России, на российских вузах. Если есть такая возможность, почему и нет? Потому что если хотим анализировать и изучать эту страну, нет лучшей возможности, как это делать, чем быть на месте. Да? Это понятно.
1: Вы были в России?
2: К сожалению, пока нет. Я хотел в Россию ехать, но не получилось. И после вторжения России в Украину я сам себе сказал, что сейчас не хочу.
1: А в Украине вы бывали?
2: Тоже нет. Хотя Украина является частью моей жизни, потому что у меня очень много украинских друзей. И также моя работа, диссертация относится к Украине. Я там, к сожалению, еще не бывал. Но хочу. Я бы, конечно, хотел. Сейчас это очень опасно. Я знаю, что некоторые из наших преподавателей, думаю, один месяц назад туда ехали. И это было во время обстрелов.
1: В Киев,
2: да. В Киеве.
1: Когда вот начались эти большие обстрелы последних времен.
2: Очень-очень опасно. То есть
1: после... Они попадали в эти обстрелы.
2: Был такой случай, что один из наших преподавателей оказался под обстрелом, да, в гостинице. То есть он, не пострадал.
1: Чехии задумались об отмене срока давности для таких преступлений, как убийство. То есть за содеянное преступник может быть наказан даже спустя полвека. С января 26 года в Чехии срок расследования убийств уже был увеличен с 20 до 30 лет, рассказывает Антон Каймаков.
5: В качестве аргументации приводятся новые технологии расследования и продвинутый анализ ДНК. Однако эксперты, например, с юридического факультета Карлова университета или Чешской палаты адвокатов выступают против. Они считают, что какой-либо реальной пользы от упомянутого изменения не будет.
6: Заем сплочности обеки на потрестане претрвава.
5: Общество и жертва все так же хотят, чтобы преступник был наказан. Даже если суд будет через много лет, это все равно станет уроком для других и восстановит справедливость. И уж точно нельзя давать преступникам шанс выйти сухими из воды просто потому, что они долго прятались. Говорит, например, христианско-демократическая сенатор Итка Сейтлова. Я действительно не вижу причин, почему кто-то должен перестать бояться наказания через 30 лет после совершения преступления и получить возможность даже, например, хвастаться своим поступком на камеру. Комментирует глава чешского Минюста от партии АНО Яроним Тейц. Против отмены срока давности в случае убийств высказывается, например, председатель чешской палаты адвокатов Моника Новотна.
7: Там и především důležité si uvědomit, že pozůstalí.
5: Родственники жертв имеют право на быстрое следствие и суд, чтобы, наконец, обрести покой. Если дать полиции бесконечно много времени, она просто перестанет спешить, и ведь ее главная задача – работать быстро. К тому же новые тесты ДНК вряд ли помогут раскрыть дела 30-летней давности. Закон не имеет обратной силы, поэтому старые преступления судить по новым правилам нельзя, а это очень сложный юридический вопрос. Чешская палата адвокатов не понимает, зачем вообще отменять срок давности, четких оснований никто не дал. Тем более, что срок только-только увеличили до 30 лет с января этого года. Зачем опять менять закон всего через полгода? Без глубокого глубокого анализа это бессмысленно. Да и для самих семей погибших, я знаю это по своей адвокатской практике, любое напоминание – это огромная боль. Даже если история их близкого просто показывают по телевидению через 20 лет. Их старые раны снова открываются. Этим людям нужно не бесконечное ожидание суда, а финал и покой.
7: Se upínat k tomu potrestání, ale spíš k tomu, že se to uzavře.
5: Представитель адвокатской палаты говорит о бесполезности новой нормы и предлагает трезво смотреть на вещи, напоминая, что со временем любые доказательства устаревают, свидетели забывают детали, а вещественные доказательства теряются. Рассчитывать на то, что спустя 30 лет вдруг из ниоткуда появится чудо-улика и выдаст убийцу, считает Моника Новотна, иллюзия. В чешской истории, напоминает эксперт, уже был пример весьма длительно расследованного громкого убийства. Проститутки от Ильи Вранской, чье расчлененное тело было отправлено из Праги в Братиславу и кошится в двух чемоданах. Все обстоятельства убийства, совершенного в 1933-м, удалось распутать лишь в 2023-м, когда срок давности уже истек, а сам убийца уже умер. Так что упомянутая новая норма закона будет просто бесполезной, считает Новотна.
7: Знаменало бы то, что полиция никогда не будет могла перестать вышетровать некий
5: трест. Отмена срока давности означала бы, что полиция никогда не сможет прекратить расследование убийства и будет продолжать его бесконечно. То есть государству придется постоянно тратить деньги на поиск преступника, который к тому моменту, возможно, уже умрет или будет в глубокой старости. Да и трудно себе представить, что мы будем сажать в тюрьму 90-летнего старика за убийство, совершенное 60 лет назад.
7: Допустил, будем забирать до вязаний.
5: Говорит Моника Новотна. Одновременно необходимо обратить внимание, что предлагаемый сенаторами закон не поможет раскрыть старые дела, так как не имеет обратной силы. Большинство глухих убийств в Чехии тянутся еще с 1990-х годов. Реальное действие новой нормы, если сравнивать с сегодняшней ситуацией, проявится не раньше 2057 года. Заведующий кафедрой уголовного права юрфака Карлова университета Томаш Гривна, который также выступает против отстранения срока давности убийств, напоминает, что наказание должно в том числе исправлять преступника. Если же в следующее десятилетие он не совершает другого тяжкого преступления, наказание теряет свой смысл. Наказание в итоге сводится лишь к возмездию. Покарать, причинить ему вред по принципу око за око за то, что он совершил, отомстить и так далее. Но я не думаю, что в настоящее время это должно преобладать.
8: Не думаю, что бы это должно преобладать.
1: Сегодня в чешских детских домах сироты часто живут бок о бок с трудными подростками, у которых есть серьезные проблемы с поведением. Из-за такого опасного соседства Министерство образования готовит реформу всей системы. Подробнее Антон Каймаков.
5: Как оценивают задумку руководители учреждений, которых реформа коснется в первую очередь? На вопросы отвечает директор детского дома Корито и председатель Ассоциации альтернативного воспитания Милош Пицек. В чем главная проблема того, что в одном детском доме оказываются настолько разные дети с совершенно непохожими судьбами?
9: Ты проблемы спочивают в том, что дети с...
5: Проблема заключается в сильном взаимном влиянии детей, как и в случае взрослых. Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым. Когда на 30 человек приходится пара сложных ребят, система справляется. Но если пропорция меняется и трудных подростков становится около 30%, ситуация резко переворачивается, и лидерство в коллективе переходит не к большинству, а к тем, за кем стоит сила этих зависимостей и тяжелого криминального опыта. Комментирует директор детского дома Милош Пицек. Кто сегодня чаще всего оказывается в детских домах и изменился ли со временем контингент воспитанников?
9: Засадная измена, с чем дети приходят.
3: Сами причины, по которым дети попадают к нам, за 20 лет особо не изменились. Но масштабы проблем выросли колоссально. Сейчас к нам приходит гораздо больше детей с тяжелыми поведенческими и психическими нарушениями. Детский дом – это срез общества, и мы первыми видим, куда оно катится. Главные причины ухудшения – тотальная вседозволенность, абсолютизация прав ребенка и невозможность установить для него четкие рамки воспитания. Из-за этого работать с детьми сейчас намного сложнее, чем 20-30 лет назад.
9: То, что подстатнее горше, чем было при 20-30 лет.
3: А хватает ли сегодня мест в чешских детских домах?
9: Стоящая капацита детских домов подле моего назору на грани.
3: Сейчас детские дома переполнены и работают на пределе, даже в благополучном Южно-Чешском крае, где раньше стабильно пустовало до 20% мест, сегодня загрузка учреждений составляет 98-99%. Это значит, что свободных мест в системе практически не осталось.
9: Что значит, что вольная капацита детских домов нет.
3: Обращает внимание Милуш Пицик. С кадровым составом в детских домах ситуация еще сложнее, подчеркивает глава детского дома и председатель Ассоциации альтернативного воспитания. Закон предъявляет к персоналу очень высокие требования, включая жесткие фильтры в виде обязательных тестов на психологическую пригодность.
9: Пожаловки, которые днес легислатива кладе.
3: На этом фоне дефицит кадров только растет, хотя причины для этого вроде бы правильные. Например, после недавних законов специальные педагоги теперь нужны в каждой школе. Открывается много частных детских садов, массово требуются школьные ассистенты. В итоге люди уходят от нас из-за тяжелых и долгих смен. Человек с профильным дипломом решает, что ему проще отработать 4 часа в обычной школе или частном саду и пойти домой. У нас же приходится работать по 8-12 часов, да и атмосфера в детском доме гораздо тяжелее.
1: И в Чехословакии вторую половину

0: жесткой идеологии подходила к концу. Поэтому, когда в 1964 году знаменитый пражский театр «Латерна Магика» отправился на гастроли в нью-йоркский Карнеги-Холл, радио «Прага» пригласило к микрофону режиссера театра Вацлава Кашлика. И ничто не мешало ему открыто похвалить сотрудничество с американскими коллегами.
1: Американские партнеры заищевали каждый деталь,
2: Американские партнеры контролировали буквально каждую деталь, почти каждую сцену. В Америке, как известно, это играет огромную роль. Там не должно быть ни одной скучной минуты. Все должно быть устремлено вперед к кульминации.

0: Однако во всех чехословацких средствах массовой информации по-прежнему существовала цензура, и радио Прага не было исключением. Несмотря на заметное ослабление режима, язык и тон вещания менялись очень медленно. Вот как еще в 1966 году вспоминал о приходе коммунистов к власти Антон Корман. Его выступление было адресовано землякам в Америке.
1: Многим у вас это не páčilo, lebo sme im tým pokazili их vlastné plány.
2: Многим у вас это не понравилось, ведь мы тем самым нарушили их собственные планы. Прошло совсем немного времени, и распалась военная коалиция, которую в борьбе против Гитлера и его палачей выковали ваш незабвенный Рузвельт вместе с Черчиллем и Сталиным. Прошло несколько месяцев, и уже полилась невинная кровь на 38-й параллели в Корее. Такой была тогда ситуация. Мы, дорогие наши соотечественники, хотели тогда в наших ежедневных передачах показать вам, как мы рассуждаем и что делаем. Из ваших краев мы получали тогда очень мало газет, а те, что приходили, доходили до нас крайне нерегулярно. У вас, в свою очередь, не было наших газет. Мы плохо знали друг друга. Поэтому мы очень радовались каждому вашему письму и каждому вашему слову. Это было для нас свидетельством того, что на расстоянии тысяч километров и наперекор всем Далласам и Маккартни ваш интерес к родному краю не угас.
0: А затем это произошло.
3: Zrušení cenzury, jedná se o nějakých opatřeních pro zrušení cenzury, ptá se tazatel. Cenzura přestala...
2: Друзья, цензура отменена. Ура!
0: В марте 1968 года Центральный комитет Коммунистической партии одобрил отмену цензуры. Началась Пражская весна. Свободно стало вещать и радио Прага, которое до этого служило исключительно распространению идей социализма. Вспоминает Павла Джазаириева, которая в 1968 работала во французской редакции, вещавшей на страны Африки. Пражская весна – это было событие. Вдруг начали выходить всевозможные газеты и журналы. Мы ходили смотреть итальянские фильмы. Это было прекрасное время, особенно замечательное для молодежи. Конечно, мы говорили обо всем. О Дубчике, о социализме с человеческим лицом. И радовались.
2: А когда вещание стало немного отличаться от прежнего, реагировали ли на это слушатели? Почувствовали ли они перемены?
4: Но есть... Естественно, реагировали на то. А покуда я могу помочь...
0: Конечно, реагировали. И если я верно помню, реагировали не всегда положительно. Да и как можно было ждать от людей, живущих в отдаленных уголках, где-то в деревнях, что они смогут понять политические изменения в Европе?
4: Чтобы понимали, что это за политические изменения в Европе.
0: Воспоминания Павлы Джазаиревой подтверждают и письма, которые приходили в отдел зарубежного вещания. Слушатели в Европе и соотечественники в Соединенных Штатах в большинстве приветствовали новый курс чехословацкой политики и новый стиль вещания. А вот слушатели в странах Латинской Америки и в Африке воспринимали эти изменения с настороженностью.
5: В тех землях, где дошло, например, к деколонизации, а československое заграничное вещание там...
2: С наименьшим пониманием к переменам относились в странах Африки и Латинской Америки. То есть именно в тех странах, где после деколонизации чехословацкое зарубежное вещание приобрело большое влияние и пространство для работы. Эти страны во многом находились под воздействием нашей пропаганды. И вдруг радио стало звучать.

0: считать иначе. В нем даже появилась неуверенность, в правильном ли направлении движется страна. Поэтому реакция слушателей там, вероятно, отличалась от реакции в других частях света.
1: Говорит заведующий архивом Чешского радио Томаш Дувка.

0: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky.
1: Вчера, 20 августа 1968 года, около 23 часов, войска Советского Союза, Польской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Венгерской Народной Республики и Болгарской Народной Республики пересекли государственную границу Чехословацкой Социалистической Республики. Это произошло без ведома президента республики.
2: В пражскую весну остановило вторжение в Чехословакию войск Варшавского договора в ночь на 21 августа 68-го. В страну вошли армии пяти стран социалистического блока, и радио Прага, разумеется, сразу сообщило об этом. По крайней мере, в первые часы после вторжения станция продолжала вещание и на иностранных языках, став важнейшим источником информации о происходящем в Чехословакии не только для слушателей, но и для зарубежных СМИ.
3: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
2: На этом мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу, полностью передачи отрывки, которые звучали в эфире, вы найдете на сайте ruskiradio.cz. В России заходите через VPN, читайте наш Facebook, оставляйте там лайки и комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал на новостную рассылку. В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Айспурвит.

0: эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 29 июля. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии» из студии в Летней Праге. Вас приветствует Катерина Испурвит. Россияне просто не знают, где закончить поход на Запад, считает докторант Института восточноевропейских исследований Карлова университета Ян Дубецкий.
2: Есть такая идея, что Россия настолько огромная страна, что жители и политики, они вообще не знают, когда закончить. Сейчас не говорю про войну, а про их имперские тенденции.
1: В Чехии задумались об отмене срока давности для таких преступлений, как убийство.
3: Общество и жертва все так же хотят, чтобы преступник был наказан. Даже если суд будет через много лет, это все равно станет уроком для других и восстановит справедливость.
1: А с какими проблемами сталкиваются чешские детдома?
3: Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым.
1: Мы продолжаем цикл передач к 90-летию Радио Прага. На очереди роковой 68-й «Пражская весна» и «Вторжение в Чехословакию».
4: This is Radio Prague.
3: Говорит Прага.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». За последние 200 лет внешняя политика России не изменилась. У нее всегда были имперские идеи. Но мы не должны забывать о людях, которые живут в России и борются за то, чтобы их воспринимали как часть Европы, говорит докторант Института восточноевропейских исследований Карлова университета Ян Дубецкий.
2: Я совсем не уверен в том, что Россия в течение 200 лет каким-то способом изменилась, или внешняя политика России изменилась. Но если, например, посмотреть на конец 19 века или начало 20 века, там можно найти очень похожие тенденции.
1: А что вы имеете в виду? Какие?
2: Суть заключается, по-моему, в том, что Россия всегда имела имперские идеи о том, что Россия великая страна, и это тоже связано с ее иностранной политикой. Иметь не союзники, а спутники вокруг себя, чтобы защищаться или чтобы имела возможность защищаться от Запада.
1: Говорят, что Россия, когда хочет себя обезопасить, она присоединяет территории. Да. То есть она не останавливается границей, а просто делает это частью своей территории. И, в общем, ведя исключительно оборонительные войны, она увеличила свою территорию с времен Ивана Грозного примерно в 100 раз. Да. По-моему, процесс пытается продолжать.
2: Это был длинный процесс, который продолжается. Очень интересные идеи, почему так случилось.
1: Почему?
2: Есть такая идея, что Россия настолько огромная страна, что она, или жители и политики, которые возглавляют этой страной, они вообще не знают, когда закончить. Сейчас не говорю про войну, а про их имперские тенденции.
1: А что вы в это вкладываете? То есть они не знают, когда остановиться в экспансии?
2: Да, остановить экспансию, потому что, как говорится, у России нет границ.
1: Она нигде не заканчивается.
2: Она нигде не заканчивается, и поэтому уже так сложно, по-моему. Я наблюдаю, и, по-моему, тоже другие люди наблюдают такие тенденции, что русские или россияне просто не знают, где закончить этот поход на Запад.
1: А вы считаете, что россияне не воспринимают Украину как отдельное государство?
2: Я бы это, конечно же, разделил. Существуют люди, которые демократичны, но уехали или сейчас находятся в тюрьме или на каком-то другом месте, о котором не хочу говорить. То есть они уже не могут оказывать влияние на людей, которые проживают в России, хотя сегодня очень много возможностей через социальные сети и так далее. Но мы должны понимать, что российское государство, у него все средства для того, чтобы убедило россиян, что Россия является этой огромной страной и что она побеждает всегда и везде.
1: То есть вы имеете в виду пропаганду?
2: Пропаганда.
1: И вы считаете, что она оказывает по-прежнему большое влияние?
2: Большое влияние на общество. Хотя, конечно, здесь не хочу говорить, что только пропаганда оказывает влияние. Конечно же, в России существуют диссиденты. Существуют также люди, которые борются за свободу, за демократическую Россию. И наша идея или подход к этому должен быть в Западе такой, что мы им должны помогать.
1: А вы считаете Россию европейской страной?
2: Да. Я, конечно же, считаю Россию Европой. Можем, конечно, здесь говорить о том, где отличается от, например, Евросоюза и так далее, но культурно я бы сказал, что Россия после Петра Великого наступила этот путь европейской страны.
1: То есть вы не разделяете мнение тех историков, которые считают, что Петр Первый просто одел Россию в европейское платье и обрил бороду?
2: Да, я согласен. Но когда я сказал, что считаю Россию европейской страной, я это понимаю, я бы сказал, с точки зрения русских, что они выбирают лучшие вещи из европейской культуры, и потом они их принимают в России. То есть Россия, и сейчас я верну к Петру Великому. Я с этим полностью согласен. Но, по-моему, мы должны понимать Россию как европейскую страну, чтобы не забывать на людей, которые там проживают и борются за то, чтобы мы их понимали как европейцев и с частью Европы.
1: Вас не настораживает, что россияне, ну, как бы это, конечно, из пропаганды исходит, считают Европу даже теперь в большей степени, чем Соединенные Штаты, враждебным континентом, который находится рядом с ними?
2: Да. Мне очень трудно говорить об этом, потому что я Россию изучал, я прочитал много книг великих русских писателей, и поэтому мне становится тяжелее об этом говорить, потому что вижу, что они понимают нас как врагов.
1: А Достоевский не понимал Европу как врага?
2: Иногда понимал, да, да. Это тоже мы должны понимать, что когда читаем или говорим о великих, как говорится, великих русских поэтов или писателях, у них иногда не бывало хорошее отношение к Европе. Но это их такое свойство было, да, Достоевского, Тургенева и других. Но что я хочу сказать, это то, что это их свойство, характеристика, и я на это смотрю с точки зрения сегодняшней политики, потому что я могу привести свой пример. Я работаю в академическом центре Бориса Немцова, где мы открыли несколько лет назад магистерскую программу «Российские исследования», где обучается несколько русских студентов, и также в нашем институте, как я говорил, по восточноевропейских исследованиях и других программах обучается много русских студентов и также украинцев и других национальностей. И я просто вижу, что в России существует очень много людей, которые хотят, чтобы Россия стала демократией.
1: Но, вероятно, этот процент еще недостаточен.
2: Не знаю, сколько людей, потому что это тоже проблематичный пункт, потому что мы сегодня не знаем, как общество относится, например, к войне. Да, существуют, конечно же, опросы общественного мнения. Во-первых, их мало, и во-вторых, они делаются со стороны, например, Левада-центра, которому трудно верить.
1: Могут ли быть опросы в контексте тоталитарного режима?
2: Могут быть, в цифровом мире. Не такие типичные опросы, что ходите по улицам и спрашиваете людей, конечно же, нет. Но существуют такие опросы, но их, по-моему, мало, и это потом оказывает влияние на то, как мы относимся к русским, россиянам, или как анализируем события, которые там происходят. То есть это тоже такой проблематичный пункт, что связи после полномасштабного вторжения России в Украину, эти связи прервались, их стало меньше и меньше, и у нас нет сейчас связи с обществом России. И поэтому я на самом деле не могу сказать, насколько много людей бы хотело, чтобы Россия вернулась или не вернулась, ну, чтобы в России была демократия.
1: Как прерывались эти связи? То есть люди вам ну, в России, с кем вы контактировали, и потом они вам говорили, что это опасно, или как это происходило?
2: Это было из обоих стран, я думаю. После 2022 года, после вторжения России в Украину, это было из обоих стран. То есть Запад не хотел иметь ничего общего с Россией, Россия не хотела иметь ничего общего с Евросоюзом. И частью этого был и Карлов университет. У нас был договор с университетом в Тамбове и еще с одним.
1: Это был обмен студентами или как это осуществлялось?
2: Да, например, обмен студентов. Наши преподаватели читали лекции.
1: Вы ездили?
2: Не именно я, да. А преподаватели также читали лекции в России, на российских вузах. Если есть такая возможность, почему и нет? Потому что если хотим анализировать и изучать эту страну, нет лучшей возможности, как это делать, чем быть на месте, да? Это понятно.
1: Вы были в России?
2: К сожалению, пока нет. Я хотел в Россию ехать, но не получилось. И после вторжения России в Украину я сам себе сказал, что сейчас не хочу.
1: А в Украине вы бывали?
2: Тоже нет. Хотя Украина является частью моей жизни, потому что у меня очень много украинских друзей. И также моя работа, диссертация относится к Украине. Я там, к сожалению, еще не бывал. Но хочу. Я бы, конечно, хотел. Сейчас это очень опасно. Я знаю, что некоторые из наших преподавателей, думаю, один месяц назад туда ехали. И это было во время обстрелов.
1: В Киев?
2: В Киев, да. В Киеве.
1: Когда вот начались эти большие обстрелы последних времен. Да.
2: Очень-очень опасно. То есть
1: они попадали в эти обстрелы.
2: Был такой случай, что один из наших преподавателей оказался под обстрелом, да, в гостинице. То есть он, не пострадал.
1: Чехии задумались об отмене срока давности для таких преступлений, как убийство. То есть за содеянное преступник может быть наказан даже спустя полвека. С января 26 года в Чехии срок расследования убийств уже был увеличен с 20 до 30 лет, рассказывает Антон Каймаков.
5: В качестве аргументации приводятся новые технологии расследования и продвинутый анализ ДНК. Однако эксперты, например, с юридического факультета Карлового университета или Чешской палаты адвокатов выступают против. Они считают, что какой-либо реальной пользы от упомянутого изменения не будет.
6: Заем сплочности обеки на потрестане претрвава.
5: Общество и жертва все так же хотят, чтобы преступник был наказан. Даже если суд будет через много лет, это все равно станет уроком для других и восстановит справедливость. И уж точно нельзя давать преступникам шанс выйти сухими из воды просто потому, что они долго прятались. Говорит, например, христианско-демократическая сенатор Итка Сейтлова. Я действительно не вижу причин, почему кто-то должен перестать бояться наказания через 30 лет после совершения преступления и получить возможность даже, например, хвастаться своим поступком на камеру. Комментирует глава чешского Минюста от партии АНО Яроним Тейт. Против отмены срока давности в случае убийств высказывается, например, председатель чешской палаты адвокатов Моника Новотна.
7: Там и především důležité si uvědomit, že pozůstalí.
5: Родственники жертв имеют право на быстрое следствие и суд, чтобы, наконец, обрести покой. Если дать полиции бесконечно много времени, она просто перестанет спешить, и ведь ее главная задача – работать быстро. К тому же новые тесты ДНК вряд ли помогут раскрыть дела 30-летней давности. Закон не имеет обратной силы, поэтому старые преступления судить по новым правилам нельзя, а это очень сложный юридический вопрос. Чешская палата адвокатов не понимает, зачем вообще отменять срок давности, четких оснований никто не дал. Тем более, что срок только-только увеличили до 30 лет с января этого года. Зачем опять менять закон всего через полгода? Без глубокого анализа это бессмысленно. Да и для самих семей погибших, я знаю это по своей адвокатской практике, любое напоминание – это огромная боль. Даже если история их близкого просто показывают по телевидению через 20 лет. Их старые раны снова открываются. Этим людям нужно не бесконечное ожидание суда, а финал и покой.
7: se upínat k tomu potrestání, ale spíš k tomu, že se to uzavře.
5: Представитель адвокатской палаты говорит о бесполезности новой нормы и предлагает трезво смотреть на вещи, напоминая, что со временем любые доказательства устаревают, свидетели забывают детали, а вещественные доказательства теряются. Рассчитывать на то, что спустя 30 лет вдруг из ниоткуда появится чудо-улика и выдаст убийцу, считает Моника Новотна, иллюзия. В чешской истории, напоминает эксперт, уже был пример весьма длительно расследованного громкого убийства. Проститутки от Ильи Вранской, чье расчлененное тело было отправлено из Праги в Братиславу и кошится в двух чемоданах. Все обстоятельства убийства, совершенного в 1933-м, удалось распутать лишь в 2023-м, когда срок давности уже истек, а сам убийца уже умер. Так что упомянутая новая норма закона будет просто бесполезной, считает Новотна.
7: Znamenalo by to, že policie nikdy nebude moct přestat vyšetřovat nějaký trest.
5: Отмена срока давности означала бы, что полиция никогда не сможет прекратить расследование убийства и будет продолжать его бесконечно. То есть государству придется постоянно тратить деньги на поиск преступника, который к тому моменту, возможно, уже умрет или будет в глубокой старости. Да и трудно себе представить, что мы будем сажать в тюрьму 90-летнего старика за убийство, совершенное 60 лет назад.
7: Будемо забирати до в'язані.
5: Говорит Моника Новотна. Одновременно необходимо обратить внимание, что предлагаемый сенаторами закон не поможет раскрыть старые дела, так как не имеет обратной силы. Большинство глухих убийств в Чехии тянутся еще с 1990-х годов. Реальное действие новой нормы, если сравнивать с сегодняшней ситуацией, проявится не раньше 2057 года. Заведующий кафедрой уголовного права юрфака Карлова университета Томаш Гривна, который также выступает против отстранения срока давности убийств, напоминает, что наказание должно в том числе исправлять преступника. Если же в следующее десятилетие он не совершает другого тяжкого преступления, наказание теряет свой смысл. Наказание в итоге сводится лишь к возмездию. Покарать, причинить ему вред по принципу око за око за то, что он совершил, отомстить и так далее. Но я не думаю, что в настоящее время это должно преобладать.
8: Я не думаю, что бы это должно преобладать.
1: Сегодня в чешских детских домах сироты часто живут бок о бок с трудными подростками, у которых есть серьезные проблемы с поведением. Из-за такого опасного соседства Министерство образования готовит реформу всей системы. Подробнее Антон Климаков.
5: Как оценивают задумку руководители учреждений, которых реформа коснется в первую очередь? На вопросы отвечает директор детского дома Корито и председатель Ассоциации альтернативного воспитания Милош Пицек. В чем главная проблема того, что в одном детском доме оказываются настолько разные дети с совершенно непохожими судьбами? Проблема заключается в сильном взаимном влиянии детей, как и в случае взрослых. Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым. Когда на 30 человек приходится пара сложных ребят, система справляется. Но если пропорция меняется и трудных подростков становится около 30%, ситуация резко переворачивается. И лидерство в коллективе переходит не к большинству, а к тем, за кем стоит сила этих зависимостей и тяжелого криминального опыта. Комментирует директор детского дома Милош Пицек. Кто сегодня чаще всего оказывается в детских домах и изменился ли со временем контингент воспитанников?
9: Засадная измена, с чем дети приходят.
5: Сами причины, по которым дети попадают к нам, за 20 лет особо не изменились. Но масштабы проблем выросли колоссально. Сейчас к нам приходит гораздо больше детей с тяжелыми поведенческими и психическими нарушениями. Детский дом – это срез общества, и мы первыми видим, куда оно катится. Главные причины ухудшения – тотальная вседозволенность, абсолютизация прав ребенка и невозможность установить для него четкие рамки воспитания. Из-за этого работать с детьми сейчас намного сложнее, чем 20-30 лет назад.
9: То, что подстатнее горше, чем было целых 20-30 лет.
5: А хватает ли сегодня мест в чешских детских домах?
9: Stávající kapacita dětských domovů je podle mého názoru na hraně.
3: Сейчас детские дома переполнены и работают на пределе даже в благополучном Южно-Чешском крае, где раньше стабильно пустовало до 20% мест, сегодня загрузка учреждений составляет 98-99%. Это значит, что свободных мест в системе практически не осталось.
9: Což znamená, že ta volná kapacita dětských domov není.
3: Обращает внимание Милош Пицик. С кадровым составом в детских домах ситуация еще сложнее, подчеркивает глава детского дома и председатель Ассоциации альтернативного воспитания. Закон предъявляет к персоналу очень высокие требования, включая жесткие фильтры в виде обязательных тестов на психологическую пригодность.
9: Пожаловки, которые днес легислатива кладе.
3: На этом фоне дефицит кадров только растет, хотя причины для этого вроде бы правильные. Например, после недавних законов специальные педагоги теперь нужны в каждой школе. Открывается много частных детских садов, массово требуются школьные ассистенты. В итоге люди уходят от нас из-за тяжелых и долгих смен. Человек с профильным дипломом решает, что ему проще отработать 4 часа в обычной школе или частном саду и пойти домой. У нас же приходится работать по 8-12 часов, да и атмосфера в детском доме гораздо тяжелее.
1: И в Чехословакии вторую половину 60-х называют оттепелью. Дух реформ, охвативший чехословацкое радио, преобразил и зарубежное вещание. Но вслед за Пражской весной пришли танки.

0: воздухе витало предчувствие перемен. Страна открывалась миру, а мир в ответ распахивал объятия. Эпоха жесткой идеологии подходила к концу. Поэтому, когда в 1964 году знаменитый пражский театр «Латерна Магика» отправился на гастроли в нью-йоркский Карнеги-Холл, радио «Прага» пригласило к микрофону режиссера театра Вацлава Кашлика. И ничто не мешало ему открыто похвалить сотрудничество с американскими коллегами.
1: Американские партнеры заищевали каждый деталь,
2: американские партнеры контролировали буквально каждую деталь, почти каждую сцену. В Америке, как известно, это играет огромную роль. Там не должно быть ни одной скучной минуты. Все должно быть устремлено вперед к кульминации.

0: Однако во всех чехословацких средствах массовой информации по-прежнему существовала цензура, и радио Прага не было исключением. Несмотря на заметное ослабление режима, язык и тон вещания менялись очень медленно. Вот как еще в 1966 году вспоминал о приходе коммунистов к власти Антон Корман. Его выступление было адресовано землякам в Америке.
1: Многим у вас это не пачило, ибо изменить им показали их властные планы.
2: Многим у вас это не понравилось, ведь мы тем самым нарушили их собственные планы. Прошло совсем немного времени, и распалась военная коалиция, которую в борьбе против Гитлера и его палачей выковали ваш незабвенный Рузвельт вместе с Черчиллем и Сталиным. Прошло несколько месяцев, и уже полилась невинная кровь на 38-й параллели в Корее. Такой была тогда ситуация.

0: Wilsona Маккартим, ваш заем о старый край са не зменшил.
1: А затем это произошло.
2: Достал сам дотаз, тикающийся цензуры. Zrušení cenzury, jedná se o nějakých opatřeních pro zrušení cenzury, ptá se tazatel. Cenzura přestala...
3: Друзья, cenzura отменена. Ура!
1: В марте 1968 года Центральный комитет Коммунистической партии одобрил отмену цензуры. Началась Пражская весна. Свободно стало вещать и радио Прага, которое до этого служило исключительно распространению идей социализма. Вспоминает Павла Джазаириева, которая в 1968 работала во французской редакции, вещавшей на страны Африки. Пражская весна – это было событие. Вдруг начали выходить всевозможные газеты и журналы. Мы ходили смотреть итальянские фильмы. Это было прекрасное время, особенно замечательное для молодежи. Конечно, мы говорили обо всем, о Дубчике, о социализме с человеческим лицом и радовались.
3: А когда вещание стало немного отличаться от прежнего, реагировали ли на это слушатели? Почувствовали ли они перемены?
4: Но исте. Естественно, реагировали на то. А покуда я могу помочь...
1: Конечно, реагировали. И если я верно помню, реагировали не всегда положительно. Да и как можно было ждать от людей, живущих в отдаленных уголках, где-то в деревнях, что они смогут понять политические изменения в Европе?
4: Чтобы понимали, что это за политические изменения в Европе.
1: Воспоминания Павлы Джазаиревой подтверждают и письма, которые приходили в отдел зарубежного вещания. Слушатели в Европе и соотечественники в Соединенных Штатах в большинстве приветствовали новый курс чехословацкой политики и новый стиль вещания. А вот слушатели в странах Латинской Америки и в Африке воспринимали эти изменения с настороженностью.
5: В тех землях, где дошло, например, к деколонизации, а Československое заграничное вещание там...
3: С наименьшим пониманием к переменам относились в странах Африки и Латинской Америки. То есть именно в тех странах, где после деколонизации чехословацкое зарубежное вещание приобрело большое влияние и пространство для работы. Эти страны во многом находились под воздействием нашей пропаганды. И вдруг радио стало звучать иначе. В нем даже появилась неуверенность, в правильном ли направлении движется страна. Поэтому реакция слушателей там, вероятно, отличалась от реакции в других частях света.
1: Говорит заведующий архивом чешского радио Томаш Дувка.

0: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky.
1: Вчера, 20 августа 1968 года, около 23 часов, войска Советского Союза, Польской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Венгерской Народной Республики и Болгарской Народной Республики пересекли государственную границу Чехословацкой Социалистической Республики. Это произошло без ведома президента республики.
2: Пражскую весну остановило вторжение в Чехословакию войск Варшавского договора в ночь на 21 августа 1968-го. В страну вошли армии пяти стран социалистического блока, и радио Прага, разумеется, сразу сообщило об этом. По крайней мере, в первые часы после вторжения станция продолжала вещание и на иностранных языках, став важнейшим источником информации о происходящем в Чехословакии не только для слушателей, но и для зарубежных СМИ.
3: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
2: На этом мы завершаем программу русской службы «Радио Прага. 30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу, полностью передачи отрывки, которые звучали в эфире, вы найдете на сайте ruskiradio.cz. В России заходите через VPN, читайте наш Facebook, оставляйте там лайки и комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал на новостную рассылку. В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.

0: В эфире русская служба радио Прага, международное вещание чешского радио Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 29 июля. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии» из студии в летней Праге. Вас приветствует Катерина Испурвит. Россияне просто не знают, где закончить поход на Запад, считает докторант Института восточноевропейских исследований Карлова университета Ян Дубецкий.
2: Есть такая идея, что Россия настолько огромная страна, что жители и политики, они вообще не знают, когда закончить. Сейчас не говорю про войну, а про их имперские тенденции.
1: В Чехии задумались об отмене срока давности для таких преступлений, как убийство.
3: Общество и жертва все так же хотят, чтобы преступник был наказан. Даже если суд будет через много лет, это все равно станет уроком для других и восстановит справедливость.
1: А с какими проблемами сталкиваются чешские детдома?
3: Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым.
1: Мы продолжаем цикл передач к 90-летию Радио Прага. На очереди роковой 68-й «Пражская весна» и «Вторжение в Чехословакию».
4: This is Radio Prague. Czechoslovakia.
5: Говорит Прага.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». За последние 200 лет внешняя политика России не изменилась. У нее всегда были имперские идеи. Но мы не должны забывать о людях, которые живут в России и борются за то, чтобы их воспринимали как часть Европы, говорит докторант Института восточноевропейских исследований Карлова университета Ян Дубецкий.
2: Я совсем не уверен в том, что Россия в течение 200 лет каким-то способом изменилась, или внешняя политика России изменилась. Но если, например, посмотреть на конец 19 века или начало 20 века, там можно найти очень похожие тенденции.
1: А что вы имеете в виду? Какие?
2: Суть заключается, по-моему, в том, что Россия всегда имела имперские идеи о том, что Россия великая страна, и это тоже связано с ее иностранной политикой. Иметь не союзники, а спутники вокруг себя, чтобы защищаться или чтобы имела возможность защищаться от Запада.
1: Говорят, что Россия, когда хочет себя обезопасить, она присоединяет территории. Да. То есть она не останавливается границей, а просто делает это частью своей территории. И, в общем, ведя исключительно оборонительные войны, она увеличила свою территорию с времен Ивана Грозного примерно в 100 раз. Да. По-моему, процесс пытается продолжать.
2: Это был длинный процесс, который продолжается. Очень интересные идеи, почему так случилось.
1: Почему?
2: Есть такая идея, что Россия настолько огромная страна, что она, или жители и политики, которые возглавляют этой страной, они вообще не знают, когда закончить. Сейчас не говорю про войну, а про их имперские тенденции.
1: А что вы в это вкладываете? То есть они не знают, когда остановиться в экспансии?
2: Да, остановить экспансию, потому что, как говорится, у России нет границ.
1: Она нигде не заканчивается.
2: Она нигде не заканчивается, и поэтому уже так сложно, по-моему. Я наблюдаю, и, по-моему, тоже другие люди наблюдают такие тенденции, что русские или россияне просто не знают, где закончить этот поход на Запад.
1: А вы считаете, что россияне не воспринимают Украину как отдельное государство?
2: Я бы это, конечно же, разделил. Существуют люди, которые демократичны, но уехали или сейчас находятся в тюрьме или на каком-то другом месте, о котором не хочу говорить. То есть они уже не могут оказывать влияние на людей, которые проживают в России, хотя сегодня очень много возможностей через социальные сети и так далее. Но мы должны понимать, что российское государство, у него все средства для того, чтобы убедило россиян, что Россия является этой огромной страной и что она побеждает всегда и везде.
1: То есть вы имеете в виду пропаганду?
2: Пропаганда.
1: И вы считаете, что она оказывает по-прежнему большое влияние?
2: Большое влияние на общество. Хотя, конечно, здесь не хочу говорить, что только пропаганда оказывает влияние. Конечно же, в России существуют диссиденты. Существуют также люди, которые борются за свободу, за демократическую Россию. И наша идея или подход к этому должен быть в Западе такой, что мы им должны помогать.
1: А вы считаете Россию европейской страной?
2: Да. Я, конечно же, считаю Россию Европой. Можем, конечно, здесь говорить о том, где отличается от, например, Евросоюза и так далее, но культурно я бы сказал, что Россия после Петра Великого наступила этот путь европейской страны.
1: То есть вы не разделяете мнение тех историков, которые считают, что Петр Первый просто одел Россию в европейское платье и обрил бороду?
2: Да, я согласен. Но когда я сказал, что считаю Россию европейской страной, я это понимаю, я бы сказал, с точки зрения русских, что они выбирают лучшие вещи из европейской культуры, и потом они их принимают в России. То есть Россия, и сейчас я верну к Петру Великому, я с этим полностью согласен. Но, по-моему, мы должны понимать Россию как европейскую страну, чтобы не забывать на людей, которые там проживают и борются за то, чтобы мы их понимали как европейцев и с частью Европы.
1: Вас не настораживает, что россияне, ну, как бы это, конечно, из пропаганды исходит, считают Европу даже теперь в большей степени, чем Соединенные Штаты, враждебным континентом, который находится рядом с ними?
2: Да. Мне очень трудно говорить об этом, потому что я Россию изучал, я прочитал много книг великих русских писателей, и поэтому мне становится тяжелее об этом говорить, потому что вижу, что они понимают нас как врагов.
1: А Достоевский не понимал Европу как врага?
2: Иногда понимал, да, да. Это тоже мы должны понимать, что когда читаем или говорим о великих, как говорится, великих русских поэтов или писателях, у них иногда не бывало хорошее отношение к Европе. Но это их такое свойство было, да, Достоевского, Тургенева и других. Но что я хочу сказать, это то, что это их свойство, характеристика, и я на это смотрю с точки зрения сегодняшней политики, потому что я могу привести свой пример. Я работаю в академическом центре Бориса Немцова, где мы открыли несколько лет назад магистерскую программу «Российские исследования», где обучается несколько русских студентов, и также в нашем институте, как я говорил, по восточноевропейских исследованиях и других программах обучается много русских студентов и также украинцев и других национальностей. И я просто вижу, что в России существует очень много людей, которые хотят, чтобы Россия стала демократией.
1: Но, вероятно, этот процент еще недостаточен.
2: Не знаю, сколько людей, потому что это тоже проблематичный пункт, потому что мы сегодня не знаем, как общество относится, например, к войне. Да, существуют, конечно же, опросы общественного мнения. Во-первых, их мало, и во-вторых, они делаются со стороны, например, Левада-центра, которому трудно верить.
1: Могут ли быть опросы в контексте тоталитарного режима?
2: Могут быть, в цифровом мире. Не такие типичные опросы, что ходите по улицам и спрашиваете людей, конечно же, нет. Но существуют такие опросы, но их, по-моему, мало, и это потом оказывает влияние на то, как мы относимся к русским, россиянам, или как анализируем события, которые там происходят. То есть это тоже такой проблематичный пункт, что связи после полномасштабного вторжения России в Украину, эти связи прервались, их стало меньше и меньше, и у нас нет сейчас связи с обществом России. И поэтому я на самом деле не могу сказать, насколько много людей бы хотело, чтобы Россия вернулась или не вернулась, ну, чтобы в России была демократия.
1: Как прерывались эти связи? То есть люди вам вам в России, с кем вы контактировали, и потом они вам говорили, что это опасно, или как это происходило?
2: Это было из обоих стран, я думаю. После 2022 года, после вторжения России в Украину, это было из обоих стран. То есть Запад не хотел иметь ничего общего с Россией, Россия не хотела иметь ничего общего с Евросоюзом. И частью этого был и Карлов университет. У нас был договор с университетом в Тамбове и еще с одним.
1: Это был обмен студентами или как это осуществлялось?
2: Да, например, обмен студентов. Наши преподаватели читали лекции.
1: Вы ездили?
2: Не именно я, да. А преподаватели также читали лекции в России, на российских вузах. Если есть такая возможность, почему и нет? Потому что если хотим анализировать и изучать эту страну, нет лучшей возможности, как это делать, чем быть на месте, да? Это понятно.
1: Вы были в России?
2: К сожалению, пока нет. Я хотел в Россию ехать, но не получилось. И после вторжения России в Украину я сам себе сказал, что сейчас не хочу.
1: А в Украине вы бывали?
2: Тоже нет. Хотя Украина является частью моей жизни, потому что у меня очень много украинских друзей. И также моя работа, диссертация относится к Украине. Я там, к сожалению, еще не бывал. Но хочу. Я бы, конечно, хотел. Сейчас это очень опасно. Я знаю, что некоторые из наших преподавателей, думаю, один месяц назад туда ехали. И это было во время обстрелов.
1: В Киев?
2: В Киев, да. Киеве.
1: Когда вот начались эти большие обстрелы последних времен.
2: Очень опасно. То есть
1: после... Они попадали в эти обстрелы.
2: Был такой случай, что один из наших преподавателей оказался под обстрелом, да, в гостинице. То есть он, не пострадал.
1: В Чехии задумались об отмене срока давности для таких преступлений, как убийство. То есть за содеянное преступник может быть наказан даже спустя полвека. С января 26 года в Чехии срок расследования убийств уже был увеличен с 20 до 30 лет, рассказывает Антон Каймаков.
6: В качестве аргументации приводятся новые технологии расследования и продвинутый анализ ДНК. Однако эксперты, например, с юридического факультета Карлова университета или Чешской палаты адвокатов, выступают против. Они считают, что какой-либо реальной пользы от упомянутого изменения не будет.
7: Заем сплочности и объекти на потрестании претрвава.
6: Общество и жертва все так же хотят, чтобы преступник был наказан. Даже если суд будет через много лет, это все равно станет уроком для других и восстановит справедливость. И уж точно нельзя давать преступникам шанс выйти сухими из воды просто потому, что они долго прятались. Говорит, например, христианско-демократическая сенатор Итка Сейтлова. Я действительно не вижу причин, почему кто-то должен перестать бояться наказания через 30 лет после совершения преступления и получить возможность даже, например, хвастаться своим поступком на камеру. Комментирует глава чешского Минюста от партии АНО Яроним Тейц. Против отмены срока давности в случае убийств высказывается, например, председатель Чешской палаты адвокатов Моника Новотна.
8: Там и především důležité si uvědomit, že pozůstalí.
6: Родственники жертв имеют право на быстрое следствие и суд, чтобы, наконец, обрести покой. Если дать полиции бесконечно много времени, она просто перестанет спешить, и ведь ее главная задача – работать быстро. К тому же новые тесты ДНК вряд ли помогут раскрыть дела 30-летней давности. Закон не имеет обратной силы, поэтому старые преступления судить по новым правилам нельзя, а это очень сложный юридический вопрос. Чешская палата адвокатов не понимает, зачем вообще отменять срок давности, четких оснований никто не дал. Тем более, что срок только-только увеличили до 30 лет с января этого года. Зачем опять менять закон всего через полгода? Без глубокого глубокого анализа это бессмысленно. Да и для самих семей погибших, я знаю это по своей адвокатской практике, любое напоминание – это огромная боль. Даже если история их близкого просто показывают по телевидению через 20 лет. Их старые раны снова открываются. Этим людям нужно не бесконечное ожидание суда, а финал и покой.
8: Se upínat k tomu potrestání, ale spíš k tomu, že se to uzavře.
6: Представитель адвокатской палаты говорит о бесполезности новой нормы и предлагает трезво смотреть на вещи, напоминая, что со временем любые доказательства устаревают, свидетели забывают детали, а вещественные доказательства теряются. Рассчитывать на то, что спустя 30 лет вдруг из ниоткуда появится чудо-улика и выдаст убийцу, считает Моника Новотна, иллюзия. В чешской истории, напоминает эксперт, уже был пример весьма длительно расследованного громкого убийства. Проститутки от Ильи Вранской, чье расчлененное тело было отправлено из Праги в Братиславу и кошится в двух чемоданах. Все обстоятельства убийства, совершенного в 1933-м, удалось распутать лишь в 2023-м, когда срок давности уже истек, а сам убийца уже умер. Так что упомянутая новая норма закона будет просто бесполезной, считает Новотна.
8: Znamenalo by to, že policie nikdy nebude moct přestat vyšetřovat nějaký
6: trest. Отмена срока давности означала бы, что полиция никогда не сможет прекратить расследование убийства и будет продолжать его бесконечно. То есть государству придется постоянно тратить деньги на поиск преступника, который к тому моменту, возможно, уже умрет или будет в глубокой старости. Да и трудно себе представить, что мы будем сажать в тюрьму 90-летнего старика за убийство, совершенное 60 лет назад. Говорит Моника Новотна. Одновременно необходимо обратить внимание, что предлагаемый сенаторами закон не поможет раскрыть старые дела, так как не имеет обратной силы. Большинство глухих убийств в Чехии тянутся еще с 1990-х годов. Реальное действие новой нормы, если сравнивать с сегодняшней ситуацией, проявится не раньше 2057 года. Заведующий кафедрой уголовного права юрфака Карлова университета Томаш Гривна, который также выступает против отстранения срока давности убийств, напоминает, что наказание должно в том числе исправлять преступника. Если же в следующее десятилетие он не совершает другого тяжкого преступления, наказание теряет свой смысл. Наказание в итоге сводится лишь к возмездию. Покарать, причинить ему вред по принципу око за око за то, что он совершил, отомстить и так далее. Но я не думаю, что в настоящее время это должно преобладать.
9: Я не думаю, что бы это должно преобладать.
1: Сегодня в чешских детских домах сироты часто живут бок о бок с трудными подростками, у которых есть серьезные проблемы с поведением. Из-за такого опасного соседства Министерство образования готовит реформу всей системы. Подробнее Антон Каймаков.
6: Как оценивают задумку руководители учреждений, которых реформа коснется в первую очередь? На вопросы отвечает директор детского дома Корито и председатель Ассоциации альтернативного воспитания Милош Пицек. В чем главная проблема того, что в одном детском доме оказываются настолько разные дети с совершенно непохожими судьбами?
10: Проблемы спочивают в том, что дети
6: се... Проблема заключается в сильном взаимном влиянии детей, как и в случае взрослых. Представьте, что в один дом селят обычных сирот, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков с тяжелыми зависимостями, психиатрическими диагнозами или криминальным прошлым. Когда на 30 человек приходится пара сложных ребят, система справляется. Но если пропорция меняется и трудных подростков становится около 30%, ситуация резко переворачивается. И лидерство в коллективе переходит не к большинству, а к тем, за кем стоит сила этих зависимостей и тяжелого криминального опыта. Комментирует директор детского дома Милош Пицек. Кто сегодня чаще всего оказывается в детских домах и изменился ли со временем контингент воспитанников?
10: Засадная изменения с чем дети приходят.
3: Сами причины, по которым дети попадают к нам, за 20 лет особо не изменились. Но масштабы проблем выросли колоссально. Сейчас к нам приходит гораздо больше детей с тяжелыми поведенческими и психическими нарушениями. Детский дом – это срез общества, и мы первыми видим, куда оно катится. Главные причины ухудшения – тотальная вседозволенность, абсолютизация прав ребенка и невозможность установить для него четкие рамки воспитания. Из-за этого работать с детьми сейчас намного сложнее, чем 20-30 лет назад.
10: То, что подстатнее горше, чем было при 20-30 лет.
3: А хватает ли сегодня мест в чешских детских домах?
10: Вставающая капацита детских домов подле моего назору на грани.
3: Сейчас детские дома переполнены и работают на пределе, даже в благополучном Южно-Чешском крае, где раньше стабильно пустовало до 20% мест, сегодня загрузка учреждений составляет 98-99%. Это значит, что свободных мест в системе практически не осталось.
10: Что значит, что вольная капацита детских домов нет.
3: Обращает внимание Милуш Пицик. С кадровым составом в детских домах ситуация еще сложнее, подчеркивает глава детского дома и председатель Ассоциации альтернативного воспитания. Закон предъявляет к персоналу очень высокие требования, включая жесткие фильтры в виде обязательных тестов на психологическую пригодность.
10: Пожаловки, которые днес легислатива кладе.
3: На этом фоне дефицит кадров только растет, хотя причины для этого вроде бы правильные. Например, после недавних законов специальные педагоги теперь нужны в каждой школе. Открывается много частных детских садов, массово требуются школьные ассистенты. В итоге люди уходят от нас из-за тяжелых и долгих смен. Человек с профильным дипломом решает, что ему проще отработать 4 часа в обычной школе или частном саду и пойти домой. У нас же приходится работать по 8-12 часов, да и атмосфера в детском доме гораздо тяжелее.
1: И в Чехословакии вторую половину 60-х называют оттепелью. Дух реформ, охвативший чехословацкое радио, преобразил и зарубежное вещание. Но вслед за Пражской весной пришли танки.

0: В воздухе витало предчувствие перемен. Страна открывалась миру, а мир в ответ распахивал объятия. Эпоха жесткой идеологии подходила к концу. Поэтому, когда в 1964 году знаменитый пражский театр «Латерна Магика» отправился на гастроли в нью-йоркский Карнеги-Холл, радио «Прага» пригласило к микрофону режиссера театра Вацлава Кашлика. И ничто не мешало ему открыто похвалить сотрудничество с американскими коллегами.
1: Американские партнеры заищевали каждый деталь.
2: Американские партнеры контролировали буквально каждую деталь, почти каждую сцену. В Америке, как известно, это играет огромную роль. Там не должно быть ни одной скучной минуты. Все должно быть устремлено вперед к кульминации.

0: Однако во всех чехословацких средствах массовой информации по-прежнему существовала цензура, и радио Прага не было исключением. Несмотря на заметное ослабление режима, язык и тон вещания менялись очень медленно. Вот как еще в 1966 году вспоминал о приходе коммунистов к власти Антон Корман. Его выступление было адресовано землякам в Америке.
1: Многим у вас это не пачило, лебо змени тим показили их властные планы.
2: Многим у вас это не понравилось, ведь мы тем самым нарушили их собственные планы. Прошло совсем немного времени, и распалась военная коалиция, которую в борьбе против Гитлера и его палачей выковали ваш незабвенный Рузвельт вместе с Черчиллем и Сталиным. Прошло несколько месяцев, и уже полилась невинная кровь на 38-й параллели в Корее. Такой была тогда ситуация. Мы, дорогие наши соотечественники, хотели тогда в наших ежедневных передачах показать вам, как мы рассуждаем и что делаем. Из ваших краев мы получали тогда очень мало газет, а те, что приходили, доходили до нас крайне нерегулярно. У вас, в свою очередь, не было наших газет. Мы плохо знали друг друга. Поэтому мы очень радовались каждому вашему письму и каждому вашему слову. Это было для нас свидетельством того, что на расстоянии тысяч километров и наперекор всем Далласам и Маккартни ваш интерес к родному краю не угас.
1: Напрямую всем Далласам и Маккартни ваш зауем о старый край не изменился.
0: А затем это произошло.
3: Достал сам дотаз, тикающийся цензуры. Zrušení cenzury, jedná se o nějakých opatřeních pro zrušení cenzury, ptá se tazatel. Cenzura přestala...
2: Друзья, цензура отменена. Ура!
0: В марте 1968 года Центральный комитет Коммунистической партии одобрил отмену цензуры. Началась Пражская весна. Свободно стало вещать и радио Прага, которое до этого служило исключительно распространению идей социализма. Вспоминает Павла Джазаириева, которая в 1968 работала во французской редакции, вещавшей на страны Африки. Пражская весна – это было событие. Вдруг начали выходить всевозможные газеты и журналы. Мы ходили смотреть итальянские фильмы. Это было прекрасное время, особенно замечательное для молодежи. Конечно, мы говорили обо всем. О Дубчике, о социализме с человеческим лицом. И радовались.
2: А когда вещание стало немного отличаться от прежнего, реагировали ли на это слушатели? Почувствовали они перемены?
4: Но есте. Реагировали на то. А покуда я могу помочь...
0: Конечно, реагировали. И если я верно помню, реагировали не всегда положительно. Да и как можно было ждать от людей, живущих в отдаленных уголках, где-то в деревнях, что они смогут понять политические изменения в Европе?
4: Чтобы понимали, что это за политические изменения в Европе.
0: Воспоминания Павлы Джазаиревой подтверждают и письма, которые приходили в отдел зарубежного вещания.

0: находились под воздействием нашей пропаганды. И вдруг радио стало звучать иначе. В нем даже появилась неуверенность, в правильном ли направлении движется страна. Поэтому реакция слушателей там, вероятно, отличалась от реакции в других частях света.
1: Говорит заведующий архивом чешского радио Томаш Дувка.

0: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky.
1: Вчера, 20 августа 1968 года, около 23 часов, войска Советского Союза, Польской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Венгерской Народной Республики и Болгарской Народной Республики пересекли государственную границу Чехословацкой Социалистической Республики. Это произошло без ведома президента республики.
2: В пражскую весну остановило вторжение в Чехословакию войск Варшавского договора в ночь на 21 августа 1968-го. В страну вошли армии пяти стран социалистического блока, и радио Прага, разумеется, сразу сообщило об этом. По крайней мере, в первые часы после вторжения станция продолжала вещание и на иностранных языках, став важнейшим источником информации о происходящем в Чехословакии не только для слушателей, но и для зарубежных СМИ.
3: This is Radio Prague, Czechoslovakia, broadcast...
2: На этом мы завершаем программу русской службы Радио Прага «30 минут о Чехии». Сегодняшнюю программу, полностью передачи отрывки, которые звучали в эфире, вы найдете на сайте ruskiradio.cz. В России заходите через VPN, читайте наш Facebook, оставляйте там лайки и комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал на новостную рассылку. В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.